0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла-Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
4: Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайысың, әр қазақ менің жалғызым.

Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сатты жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках сайта «Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Повышенные меры предосторожности призывает соблюдать МИД казахстанцам, находящимся в Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел выпустило рекомендации из-за атак на инфраструктуру королевства. Казахстанцев просят воздержаться от поездок в аэропорт и избегать мест массового скопления людей. В случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться в посольство в Эр-Рияде или генеральное консульство в Джидде. Катар и ОАЭ приостановили полеты в несколько городов Саудовской Аравии. Страны приняли решение на фоне ударов по аэропорту Эр-Рияда. Заявление сделано.

Национальные авиаперевозчики по соображениям безопасности. Напомню, аэропорт в Эр-Рияде подвергся новому удару, в результате которого пострадали люди. Саму авиагавань пришлось закрыть. 8,5 миллионов евро оценили ущерб от протестов лицеистов во Франции. С начала протестного движения повреждения получили более 110 учебных заведений, как заявили власти региона Иль-де-Франс. Они намерены привлечь к ответственности за погромы. Если ущерб причинили несовершеннолетние, вопрос о возмещении могут предъявить их родителям. Накануне протесты нарушили работу почти 80 лицеев. Около 30 из них в течение дня были вынуждены закрыться. Сообщается и о пострадавших среди сотрудников системы образования и региональных служб. Сегодня участники движения анонсировали очередную пятую волну акции. Ученики и учителя бастуют из-за слабого финансирования образования, нехватки кадров и переполненных классов. Агентство по защите и развитию конкуренции из-за роста цен на поездки предостерегли платформу InDrive. Основанием стали сообщения о том, что почти втрое подскочила стоимость такси в воскресенье после временной недоступности сервиса Яндекс.Го. Антимонопольщики выдали предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции и ущемлению прав потребителей. Компания InDrive сообщила, что для стабилизации ситуации сервис снизил комиссию до минимального уровня, покрывая обязательные налоги, а также ввел ограничения на максимальный диапазон торга. 15 несанкционированных свалок обнаружили прокуроры Восточно-Казахстанской области. Они проверили через спутниковые снимки территорию Глубоковского района. Наказали 12 акимов сельских округов. Они оплатили штрафы за ненадлежащий контроль за состоянием территории. Кроме того, за нарушение правил благоустройства полиция привлекла к административной ответственности 177 жителей. Свыше 17 тысяч километров линии электропередач отремонтировано в этом году. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в стране выполнен запланированный объем работ по капитальному ремонту электрических сетей. Обновление затронуло также 444 подстанции и более 3400 распределительных и трансформаторных пунктов. Наши борцы Айбек Айтбеков и Юсуф Ашрапов пробились в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. Первенство проходит в Лас-Вегасе. Теперь за золото Айтбеков поборется со спортсменом из Азербайджана, а Ашрапову будет противостоять представитель Армении. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 451 тенге 13 тин, евро 504,66, российский рубль 5 тенге 37 тин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане 16 градусов, в Алматы 21, в Павлодаре, Семиёске, Нагорске 13, в Петропавловске, Кокшетау 16, в Костанае, Караганде 18, в Конаеве, Талдыкоргане, Таразе 21, в Жезказгане, Актюбе, Туркестане, Шымкенте, Уральске 23, в Кызылорде, Актау и Атырау 25 тепла. Саулила Ик, служба новостей, Казах Радиолары.

Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Всем привет, это программа «От Басы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «От Басы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
1: Приветствую, Андрей.
0: Ну что, такое ощущение, что сегодня у всех тревожность, вот куда ни глянь, каждый этому подвержен. Наверное, одна из причин – это квартирный вопрос, мне кажется. Вот как будто бы на квартиру никогда накопить не получится.
1: Это не так, Андрей. Мы в «От Басы Банке» эту тревожность вылечим.
0: А, да?
1: У нас есть класс. Классная программа на ОРС. Первоначальный взнос по программе начинается всего от 10%.
0: О, звучит хорошо, когда первоначалка небольшая.
1: Да. Главное не ждать момента, когда вся нужная сумма появится сама собой, а начинать готовиться заранее, а не весной. Mm-hmm. Ведь традиционно на ОРС начинается у нас в марте. Самое главное, надо открыть депозит в «От Басы Банке» и начать на нем копить.
0: То есть просто открываю депозит и все?
1: Ну, не совсем. В программе на ОРС действует бальная система. И ипотеку получают не те, кто быстрее нажал кнопку «Подать заявку». Учитывается то, как человек копил. За каждую 1000 тенге вознаграждения, это когда банк на деньги на депозите начисляет проценты, начисляется 1 балл. Поэтому чем раньше вы открыли депозит и чем активнее его пополняете, тем больше баллов вы сможете набрать к этому моменту отбора.
0: То есть до марта еще далеко, а уже сейчас готовиться надо.
1: Именно. И это, наверное, главный совет. Если планируете участвовать в ипотеке на ОРС весной, копить нужно уже сейчас. Для подачи заявки на депозите должно быть не менее 2 миллионов тенге. Это не значит, что вы должны сегодня найти 2 миллиона и сразу положить их на счет. Можно начинать постепенно с той суммы, которая есть, и регулярно пополнять депозит.
0: О, ну что, немного успокоили мою тревожность. Да, пойду, наверное, вклад открывать. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «От Басы Банк» Туритаева Элизада. В следующем выпуске расскажем вам про то, какие квартиры подходят под ипотечную программу на УРЫС.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
3: Тәулік бойы таралатын

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Новостей Саули Лаик, здравствуйте. МВД изменила правила экзаменов на права. Теперь, если с первого раза сдать экзамен не удалось, пересдать его можно уже на следующий рабочий день. После второй неудачной попытки для подготовки предоставляется 10 календарных дней. Утром загорелся автомобиль на газобаллонном оборудовании. Предотвращена угроза взрыва. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Машину спасли от полного уничтожения. Пострадавших нет. МЧС просит регулярно проверять техническое состояние автомобиля и исправность газового оборудования. Сегодня Международный день по снижению риска бедствий. По данным ООН, около 100 миллионов человек затрагивают ежегодно природные катастрофы. Экономический ущерб от них превышает 2 триллиона долларов. В этом году особое внимание уделяют безопасности жилья. ООН призывает страны совершенствовать строительные нормы и развивать системы раннего оповещения. Сейчас такие системы есть в 128 государствах, тогда как в 2015 году оповещением пользовались только 55 стран.

0: незаконно привлекают средства дольщиков застройщики жилого комплекса «Парксайд». У объекта в 41-м микрорайоне нет необходимых разрешительных документов. Рекламу в соцсетях при мониторинге обнаружили специалисты отдела архитектуры и градостроительства «Актау». Они призывают жителей быть внимательными при вложении средств в строительство жилья и проверять документы. Современные способы мошенничества обсуждают на форуме по цифровой безопасности в Астане. Его проводит агентство по финмониторингу. Эксперты делятся, какие инструменты используют мошенники для обмана и как распознавать их манипуляции. Среди схем раскрывают использование дипфейков в различных интерпретациях. Отдельный блок программы посвящен дроперству. В форуме под названием «Уроки цифровой безопасности от АФМ» может принять участие любой желающий. Доступна онлайн-трансляция на YouTube. Более полумиллиона иностранных автомобилей воспользовались нашими платными дорогами с начала года. Казахстанские автомагистрали становятся звеном транспортного сообщения между странами Азии и Европы. По данным Казавтожола, наиболее активно нашими дорогами пользуются россияне. Порядка 209 тысяч транспортных средств. Далее следуют Кыргызстан и Узбекистан. Свыше 97 тысяч машин. Растет динамика движения китайских перевозчиков и автомобилистов. Если за прошлый год по казахстанским дорогам прошло 11,6 тысяч авто, то в этом году показатель уже достиг 24 тысяч. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 451 тенге 13 тиин, евро 504,66, российский рубль 5 тенге 37 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью 3, днем 15 градусов. Алматы ясно. Ночью 8, днем 21. В Петропавловске 7, Усть-Каменогорске 11. В Кокшетау, Павлодаре, Кустанае, Караганде 15. В Таразе, Кунаеве, Актюбеже, Сказгане, Талдыкоргане, Уральске 20. В Атырау, Актау, Туркестане, Шымкенте 24. А в Кызылорде 26 тепла. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Аққұта Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-11, 8778-124-07-94, 8700-782-1080.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Объездную дорогу строят в Атырау. После ее запуска весь транзитный поток перенаправят в обход областного центра. В рамках масштабного проекта по возведению Северной кольцевой автодороги строят также новый мост через реку Урал. Он соединит пригороды и населенные пункты Алмалы и Талкайран. Строительство начали в августе. Сдать объект планируют до конца следующего года. Завершился республиканский чемпионат профессионального мастерства MedSkills Атырау. Он прошел на базе Атырауского высшего медицинского колледжа. Масштабный проект объединил будущих специалистов сестринского дела и экспертов из 16 регионов Казахстана. В течение двух дней студенты показывали свои знания и навыки в компетенции медицинский и социальный уход. Участники выполняли задания, моделирующие реальные условия работы. Победителем стала студентка из Жамбылского высшего медицинского колледжа. Организаторы чемпионата Атырауский высший медицинский колледж занял второе место, разделив его с еще двумя учебными заведениями. Это уже второй чемпионат профессионального мастерства. В прошлом году он прошел по инициативе Министерства здравоохранения на базе Талдыкурганского высшего медицинского колледжа Жетысуйской области. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев и Королевская чета Бельгии сегодня посетили Национальный музей. Высокие гости ознакомились с архитектурными особенностями музейного комплекса и его экспозициями, отражающими историко-культурное наследие Великой Степи. Особое внимание было уделено залам золота, где представлены уникальные археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства, в том числе золотой человек из Иссыкского кургана. В зале этнографии гости ознакомились с традициями, бытом, материальной и духовной культурой казахского народа. Во время посещения король и королева бельгийцев оставили памятную запись в книге почетных гостей. Напомним, король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом. Предусмотрено совместное участие президента Касым-Жомарта Токаева, короля Филиппа и королевы Матильды в четвертом заседании делового совета Казахстан-Бельгия, а также в форуме ректоров вузов двух стран. В Казахстане упрощают регистрацию переоборудованных автомобилей. Владельцам таких авто больше не придется проходить отдельные осмотры при регистрации. Достаточно будет документа, подтверждающего безопасность внесенных изменений. Такие поправки разработала МВД. Поправки также меняют порядок сдачи экзаменов на водительские права. Пересдать экзамен можно будет быстрее, однако после нескольких неудачных попыток придется платить. Даже если практический экзамен не сдан, положительный результат теоретического экзамена аннулироваться теперь не будет. В Астане ликвидировали телеграм-магазин наркотиков с оборотом в 90 миллионов тенге. Как сообщили в МВД, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 5 участников группы в возрасте от 25 до 40 лет. Пятерых участников организованной преступной группы приговорили к длительным срокам лишения свободы. По данным полиции, 35-летний организатор руководил преступной деятельностью, контролировал поставки наркотиков и финансовые потоки. Еще один участник, 26-летний мужчина, выполнял функции оператора и занимался продвижением интернет-магазина. Суд признал всех пятерых обвиняемых виновными. Организаторы преступной группы приговорили к 17 годам лишения свободы, остальных 4 участников к 16 годам каждого. 12 туш мертвых тюленей обнаружили вблизи села Баутин на побережье Каспийского моря. Житель Актау во время прогулки заметил погибших животных и направил фотографии в компетентный орган. По его словам, туши лежат на участке протяженностью около 2,5-3 километров. Управление рыбного хозяйства Мангыстауской области сообщили, что на место отправили специалистов. Гранты до 5 миллионов тенге смогут получить социальные предприниматели в Астане. Принять участие в конкурсе смогут социальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, а также финалисты программы «Одно село, один продукт». Прием заявок пройдет с 15 по 20 октября исключительно в онлайн-формате через платформу kizek.tech.kz. Максимальная сумма государственного гранта составляет 5 миллионов тенге. Для участия в конкурсе предпринимателям необходимо подать электронную заявку и полный пакет документов по утвержденной форме. И последнее. Саудовская Аравия закрыла аэропорты на неопределенный срок. Накануне власти продлили

Приостановку работы международного аэропорта Эр-Рияда после серии атак со стороны йеменских хуситов. В результате ударов по аэропорту на прошлой неделе погибли не менее 18 человек. 13 из них погибли. При ударе в субботу это стало самой смертоносной атакой в стране за более чем десятилетие. Сотни людей получили различные ранения. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 451 тенге 13 тен, евро 504 тенге 66 тен, российский рубль 5 тенге 37 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 3, днем 15 градусов, Алматы ясно, ночью 8, днем 21. Петропавловске, Семейском, Нагорске 11, Кокшетау, Павлодаре, Костанае, Караганде 15, Таразе, Кунаеве, Актобежес, Казгане, Талдыкургане, Уральске 20, Ватырау, Актау, Туркестане, Шымкенте 24, в Кызылорде завтра 26 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан и Бельгия намерены развивать совместные проекты по переработке минералов. В рамках визита король бельгийца Филипп, королева Матильда, премьер-министр Олжас Бектенов на базе Назарбаев университета провели круглый стол по вопросам сотрудничества в сфере критических важных минералов. Король Филипп отметил, что критические минералы являются основой современной экономики, создавая каркас для технологий, промышленности и безопасности. Сообщив, что в Бельгии успешно действует модель эффективного сотрудничества между университетской наукой и промышленным сектором, он заявил о готовности развивать совместную работу с Казахстаном. «Мы глубоко впечатлены видением Казахстана по трансформации богатых минеральных ресурсов и активов страны в будущую индустрию», отметил король Филипп. В ходе круглого стола королю и королеве бельгийцев министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и президент Назарбаев университета профессор Вакар Ахмат представили казахстанские научно-исследовательские разработки. Одним из ключевых направлений стали разработки Института новых материалов и энергетических технологий. Ученые представили технологии, позволяющие использовать отечественные запасы лития и никеля для получения материалов, применяемых в производстве аккумуляторов. Отдельное направление исследований связано с освоением редкоземельных элементов и созданием на их основе продукции для высокотехнологичных отраслей. Около 1500 казахстанцев нуждаются в дополнительной помощи с погашением займов. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Глава финрегулятора отметила, что за время действия этой программы трудности с погашением кредитов возникли и у социально уязвимых граждан, оформивших ипотеку в более поздние годы. В целом, с 2015 года, когда в Казахстане запустили программу рефинансирования ипотечных жилищных займов, поддержку получили 60 тысяч человек. Напомню, в Казахстане продлили помощь ипотечным заемщикам до сентября следующего года. В Степногорске к отопительному сезону ввели в эксплуатацию обновленный участок тепломагистрали. По ней тепло от Степногорской ТЭЦ поступает в город и в поселок Заводской. От надежности этой теплотрассы зависит отопление и горячее водоснабжение почти 20,5 тысяч абонентов. Трубопровод ТЭЦ «Город» действует с 1973 года. За все время работы его состояние серьезно ухудшилось. За прошлый отопительный сезон на этой магистрали произошло 72 аварии. Реконструкция Степногорской тепломагистрали вошла в пул приоритетов проектов национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В течение 2 лет планируется обновить более 9 километров магистральных теплосетей. Житель Тараза Акарыс Ауесхан разработал настольную игру об исторических местах Казахстана. Идея проекта возникла во время игры в монополию. По словам автора этой игры, цель проекта не только восполнить нехватку настольных игр на казахском языке, но и сделать историю интересной и близкой молодому поколению. Игра разработана с учетом рекомендаций и предложений ученых-историков. Она рассчитана на участников старше 8 лет. Выпущено уже 15 комплектов настольной игры. Апробация прошла в Астане, Караганде и в Таразе. Готовые комплекты переданы образовательным учреждениям, молодежным и волонтерским организациям. В части Каспийского моря вблизи острова Кулалы появились новые участки суши. По словам специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, несмотря на то, что точные площади участков пока не определены, динамика связана с обмелением моря. Как отмечается в исследовании, у гидрологического поста Кулалы уровень Каспийского моря в целом снижался на протяжении последних 5 лет. В завершении выпуска курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 448 тенге 45 тен, евро 504 тенге 66 тен, российский рубль 5 тенге 37 тен. А теперь о погоде на завтра, 14 октября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 3, днем 15 градусов. Алматы ясно, ночью 8, днем 21. Петропавловске, Семейске, Нагорске 11, Кокшетау, Павлодаре, Костанае, Караганде 15, в Таразе, Конаеве, Актобе, Жасказгане и Талдыкургане, а также Уральске 20. В Атырау, Актау, Туркестане, Шымкенте 24, в Кызылорде завтра 26 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
2: Ұлттың жариясы Қазақ радиосына 105 жыл әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай.

0: Джайнама на казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101-30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Всем привет, это программа «Отбасы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбасы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Ну что, я тут узнал, что на ипотеку на Урыс в «Отбасы Банке» оказывается какое-то гигантское количество заявок подается. Почему на Урыс такой в интерес вызывает эта программа? В чем преимущество?
1: Одно из ключевых преимуществ – это сравнительно доступный первоначальный взнос. Если вы покупаете квартиру с готовым ремонтом, первоначальный взнос начинается от 10%.
0: О.
1: Если квартира в черновой отделке, первоначальный взнос составляет от 20%.
0: Так.
1: Например, Андрей, квартира стоит 20 миллионов тенге. При первоначальном взносе 10% вам потребуется 2 миллиона тенге. То есть те самые накопления на депозиты уже могут стать вашим первоначальным взносом.
0: О, а ставка-то, ставка какая?
1: По программе ставка составляет 7% для социально уязвимых категорий населения и 9% для остальных участников. Поэтому смысл подготовки очень простой. Вы заранее копите, формируете первоначальный взнос, набираете баллы и к старту программы подходите уже подготовленным участникам. Самое главное, чем раньше начнете копить, тем больше у вас возможностей подготовиться к отбору.
0: Отлично.
1: Поэтому даже если сейчас у вас нет всей суммы, откройте депозит и начинайте пополнять его уже сегодня.
0: Ну что, звучит как реальный план. Пойду выбирать квартиру, но начну, конечно, с открытия вклада. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. А в следующем выпуске расскажем, какое жилье можно приобрести по программе «Наурыз».
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: 717-2. Кеш. Казах радиосымен көңілді.
4: Сонымен раз немесе өтірік ойынын бастаймыз. Қадірмен тыңдаушылар, қазірде бастап телефон тұтқасын алып бізге хабарлассаңыздар болады. 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Сондай-ақ 8-717-2-75-78-75 нөмірі бар. Ал енді жалпы ойынның шартын бір түсіндіріп өтейік. Ойынның ережесі, бізге хабарласасыздар, одан кейін біз сізге үш дерек ұсынамыз. Сол үш деректің рас немесе өтірік екендігін бізге айқындап берсеңіз, жеңімпазсыз.
5: Үш сұрақтың мүдірмешеуіне де дұрыс жауап берулеріңіз керек. Қарапайым ғана шарт осындай. Сондықтан дәл қазіргі минуттың аясында хабарласып үлгеріңіздер.
4: Ал басты сыйлығымыз театрға шақыру, екі кісілік билет. Хабарласыңыздар.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.